0: Мода ты. Позитив. Узгеча. Хит ФМ.
1: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Пайтахт Сиддате. Хит FM.
1: Я больше не друг, даже не враг, просто проход.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Привет, Узбекистан! С вами Лобода. С радостью представляю вам сегодня мой новый трек на радио Hit FM 98. Всем приятного прослушивания и много-много любви.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Badanju Magecia. Dushan Badanju Magecia. Sot 1.00 de. Cu Nimas Mulli Davame. Hit Lunch. Umar Bek va Mohin Urblan. FM 98 de.
1: Алая луна, модная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в один сад, 20 часов сна и ловить момент.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Вы бы видели, как искрятся ее глаза. Не поверите, как спокойно бывает в них. И опять шепчу в разлуке, что так нельзя. Хоть это временно, но очень больно. А за окном то ли дождь, то ли снег, в голове туман.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
0: Hit FM. Zorana dinle.
1: Hit FM.
2: Салам алейкум, Узбекистан. Я рассам.
3: И я, ваша Роза Зергерли, представляем вам нашу новую песню.
2: Элимнен тут на радио Хит FM 90.8.
3: С любовью от нас.

0: Рокерские джинсы, черная кожа, это принцип. Светит камень на мизинце, мы на черных конях принцип. Окей, окей, окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей, окей, окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет, настроение, черт.